Las Vegas. Мэн говоря. За приятеля веч набригам се. Дружба стара не занимаме. Дан слепо се бом облекол.